сильно, сильно мифта, гита, бультеле, я бультеле, хэс пуна профил на гита, книшеле, я фишеле, хэ начала гишмаку файна, рейгеле, а бейгеле, у тих борой сагле золайн. Бэс арабье, мали башин ахэйн, бэс арабье, тиле зарбахвейн. Бэс арабье, мали башин ахэйн, бэс арабье, тиле зарбахвейн. Сизмир ги, сизмир файн, бэс аркен да гонны зайн, бэс арабье, башин ахэйн. Touch, touch, tiddly, touch, touch, touch, tiddly, touch, the Sarabi.